0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Дэрэн тэс гулам кадыр зэки кэнэ стат хэгэнэ нэтбин. Дэс тут кэнэ бу дэрин акашвани кэргэл кэнэ прачук бадби. Программ нэ вас пачум аске юн ми программ нэ курэ ян антана тук-тук дэмэн пунгача. Изин чазды бус. Я жю худа нэр сахмани фагдэм джэй хин.